Ходит, отражается в воде. Мы плывем на теплоходе, вот уже который день. По ночам стоим на палубе в окружении тишины.

природе, завтра кончится круиз. Эту ночь на теплоходе я на всю запомню жизнь. Снова мы стоим на палубе, ничего не говоря. Над уснувшим морем, морем, морем алая поднимается заря.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

поля. Живут бок о бок, коротая век. То мирный труд, то неизбежность боя. А посредине русский человек.

0: за прадедов к победе. Радио Харьков Z.
1: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку посильнее ударь. И все в порядке, если...

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало.

Радио Харьков Зет. В Москве полночь.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: У дедушки за печкой.

сверчок, как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.

0: брать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово!

Вначале было слово, а после было дело. Вначале был приказ, а следом бой. Вначале было слово, и в трубке прохрипело высотку удержать любой ценой.

Вначале было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади, за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка и 7 гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках, собой прикрывших Родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Радио Харьков-Зет.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 6 часов утра. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Задача купирования угроз лежит на плечах Минобороны, в других силовых ведомствах вместе с темой правительства тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, сказал президент. Депутат Госдумы, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журнала «Национальная оборона» призвал вырубить систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать. «Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубить Starlink, ослепить противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты — это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. «Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам», – заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Белгородской области, в поселке Уразово Валуйского округа при атаке ВСУ с помощью беспилотника на автомобиль ранение получила мирная жительница. В Курской области в результате агрессии ВФУ в Рыльском районе ранен местный житель. В Запорожской области в результате очередной атаки ВФУ в городе Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. Еще в двух населенных пунктах региона ранения получили местный житель и двухлетняя девочка. В Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе и ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Зет. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, а еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: По верхам никто не лазит. На верхах стоит максимум оборудования, соответственно, антенны, ретрансляторы. А уже непосредственно дроноводы, они сидят внизу в подвалах, соответственно, в укреплениях. Полностью подразделение, группа какая-то не может находиться в подвале, соответственно. Любой человек должен находиться на высоте и обеспечивать безопасность, соответственно, своей группы, там, своей, не знаю, расчета своего. То есть всегда остаются глазки непосредственно наверху, которые ну, смотрят подходы, чтобы непосредственно штурмовик уже не подошел к ним и не уничтожил.
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Мобилей и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, проинформировал губернатор Севастополя. Он призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. На сегодняшний день, на мой взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наше побережье защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балецкий. Он считает, что такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания. Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить просто для того, чтобы получить информационный повод, отметил Балецкий.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Лазурным украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Трофеи находим, конечно, по чуть-чуть. Пистолеты, оружие, БК, например, не знаю. Иностранного, да, соответственно, есть. Иностранного производства, скажем так. Соответственно, БК, оборудование находим. Опять-таки, расчетов БПЛА, расчетов FPV-дронов. Оборудование нам еще пригодится. На нем же полетаем тоже в будущем. Личный состав наш. Люди, сильные люди, которые, у которых, не знаю, крепкий характер, которые знали свою задачу от и до. Ключ все равно это наши бойцы, наши люди. Это непосредственно наш ключ к победе. Остальное уже технические силы, средства, которыми мы пользуемся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: В Москве 7 часов утра. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных двух десантно-штурмовых штурмовой бригад штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровская области, Любицкая, Запорожская области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного особенно в отношении детей не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следует атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы правительства ДНР. В Управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различных калибра.
0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе. Не

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ОПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: До мобилизации я работал на стройматериалах в Дербинский район, село Вавилово. Начал отрабатывать ФПВ зажигательными смесью, после чего произошел пожар. Успели потушить возле Бэхи, после чего сел Бэху, вывел его на другую точку.
0: Военные будни.

летишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает, динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Такое происходит, снег идет, а на душе сирень цветет. Сок в березах яро бродит, сок в березах яро бродит, но в жилах кровь сто раз быстрее течет. Что же это происходит, что же это происходит, отчего кружится кругом голова? А в краях, где лютый холод, а в краях, где лютый холод, из-под снега

Поверится давно забытым снам. Ты на белом пароходе, ты на белом пароходе уплываешь вдаль к заветным берегам. Что же это происходит, что же это происходит? Снегопад февральский.

0: Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопань, Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерного триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС-депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройство и озеленение. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, все службы работают в штатном режиме.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: участники специальной военной операции.
1: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут подлетные операторы. На ближнем крае все у нас находятся. Минимальное время. Также ведем глазами всех. Глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда не терять ни своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, спрятаться, переждать. Также и противник, чтобы если увидели, все, группу остановили, на противника нанесли огневое поражение и, соответственно, продолжили.
0: Участники специальной военной операции.

до Берлина прошагали вдвоем сквозь огонь, и слезу утирали мужчины, когда пела о доме гармонь. А солдат ради этого выжил,

0: больше войны, чтобы не было больше войны.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 8 часов утра. Новости на радио Харьков Z.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Задача купирования угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомствах, вместе с темой правительства, тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, сказал президент. Депутат Госдумы, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журнала «Национальная оборона» призвал вырубить систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать. «Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубить Starlink, ослепить противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты — это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам, заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Белгородской области, в поселке Уразово Валуйского округа при атаке ВСУ с помощью беспилотника на автомобиль ранение получила мирная жительница. В Курской области в результате агрессии ВСУ в Рыльском районе ранен местный житель. В Запорожской области в результате очередной атаки ВФУ в городе Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. Еще в двух населенных пунктах региона ранения получили местный житель и двухлетняя девочка. В Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная, Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоная Криница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель регоотделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Да, есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение, ну, пеших групп.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАК сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находится в полной готовности, проинформировал губернатор Севастополя. Он призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. На сегодняшний день, на мой взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наши побережья защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балецкий. Он считает, что такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания. Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить просто для того, чтобы получить информационный повод, отметил Балецкий.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атаку укранацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Общая подготовка, она осталась прежней, но добавились аспекты по зачистке, по взрывным мероприятиям, соответственно. Под каждую задачу, соответственно, ну, подготавливается группа. Большим количеством лоб-лоб сейчас ну, никак не попадаешься. Тут у нас большое давление противника с воздуха, на нас, наш весь воздух, соответственно. Если я отправлю туда сразу отделение или взвод, ну, это результата не принесет никакого. Выявляли огневые точки противника, соответственно, там уже работает наша артиллерия, FPV-дроны. То есть наша задача малой группы – выявить противника, соответственно, дать нам целеуказания по нему. Тем самым мы уже начинаем более тонкую работу по его, соответственно, уничтожению.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровская области и Любицкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного, особенно в отношении детей, не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следуют атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различных калибра.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

теперь приграничный. Нельзя закричать и вздыхать не с руки, о чем вспоминал землю роя.

ее, пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег, и вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодар.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я учусь в Московском университете РТУ МИРА по направлению правового обеспечения национальной безопасности, юрист по уголовной части. Почему же поступил в данный университет? Скорее, выбирал универсальную профессию, которая поможет и в целом, и в гражданской сфере. В нашем институте, помимо юридической направленности, обучают еще и программированию, и в целом кибербезопасности. Интерес к беспилотным системам возник уже давно, особенно после начала специальной военной операции, после того, как их начали использовать. Наблюдал за этим, смотрел, и вот перед подписанием контракта там за 2-3 месяца смотрел, тренировался. Здесь я оказался по своему желанию. Много знакомых, которые работают на Украине, приехал помогать. На данный момент мы проходим КМБ, так называемый курс молодого бойца. Нас обучают стрелковому бою, как правильно пользоваться дронами, как их снаряжать, как их обслуживать. Мне нравится управлять на симуляторах и вживую. Само управление, то, что ты полностью ощущаешь, скажем так, управляемую машину, полностью ее контролируешь и направляешь. Дальнейшая служба в армии, обучение – где-то месяц на 3-4, ну и с дальнейшим отправлением уже за ленту, где уже будет основная моя деятельность. Очень хочу помочь своим друзьям, которые находятся сейчас на фронте. Надо их уже подменить, пусть отдохнут, а мы сейчас поработаем. Планы на будущее – это закончить обучение, перейти к выполнению боевых задач, закончить и вернуться домой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кичельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне,

лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерное триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройства и озеленения. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, все службы работают в штатном режиме.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ОПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать. У них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные как бы позиции были. Один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска. Нужно понимать, что это многоэшелонированная, скажем так, крепость. Мы всегда искали слабые места противника. Наша задача была, на самом деле, кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Одни из главных способов обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И нам это давало некий коридор на небольшое время, но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, когда они ввели штурмовиков или закрепленцев, или там провизию. Мы это все уничтожали, тем самым полностью дезориентировали и посеяли страх противника. Присел туман густой довольно-таки, и подъехали две бронемашины. Насколько помню, про Макса вроде подъехали. Вот, и уже началось рубилово, скажем так, да, уже начался бой, вот, контакт с противником. Была точка опорная, это школа, здание школы, вот, и наша штурмовая группа уничтожила 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, как бы мы зашли там.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю, первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.
2: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед, важно те, кто писал, проживут еще без войны, без бед.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все, начинаем. Ну, вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент, еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке. Уже все подписал, комбат. Ну, то есть, все хорошо. И все, мы ориентируем, услышим выход. И я поворачиваю, смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом. Там лафет у нас такой маленький, у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит. Я думаю, надо ложиться. Слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, в метрах 5 упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

садом с гибкою рябиной, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом в 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю, первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожской области и Санкт-Петербург свяжут новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

Москве. Вся наша жизнь похожа на пари. Я знаю лишь три слова на английском языке, она на русском знает только три.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ИФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, в ИФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки в ИФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Она заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организации Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там, это решение же не мы принимаем, правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке. И я прислушиваюсь к каждому шороху и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь и слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова. Даже ночью ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык. Но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? Mm-hmm. А здесь ты постоянно находишься 24/7. И во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве полдень. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад терробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад терробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее, комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами. 2 без

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дрон типа Ждун сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Ни слышно, ни видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери, и мне обе ноги осколками посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2,5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Но доехал до более-менее безопасности. На расстоянии, как у нас говорят, условно желтая зона, да. Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал. А правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться. Один раз мне надо было на третью. Ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу. Ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят. И мне их надо вывезти. Ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Красноградье, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее, комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Primo Domo!
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее, комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы по всем целям работаем. Нарушаем логистику у врага, то есть снабжение, ротации, подвоз БК, провизии, чтобы врагу было достаточно-таки некомфортно находиться в этих условиях, чтобы ему было достаточно-таки сложно оборонять свои позиции. Поддерживаем штурмовые действия, то есть когда ребята идут на штурм, то есть прикрываем и как бы заранее прорабатываем весь маршрут. То есть уничтожая огневые точки, не знаю, какие-то укрепления, то есть возможности ротации, также снабжения, подвоза БК. То есть не даем возможности врагу как бы прийти в себя, высунуть голову.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура

воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем – плюс 26 градусов, ночью – плюс 17. В Красноградье, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте. В эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был на всех позициях, которые у нас есть здесь. Да, охотником, закрепом. Охотники – это те люди, которые прикрывают дорогу технике, там, личному составу. Охотник – это тот человек, который, рискуя своей жизнью, должен сбивать вражеские птички. Например, если едет техника, охотник должен выйти и принять удар на себя в первую очередь. Ну, понимать важность этой работы.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Радио Харьков Z. В Москве 2 часа дня. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избицкая, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее, комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.
2: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Посадки, опорники по технике, дороги контролем и пехоте помогаем. В день сколько мы работаем? Ну, можно сказать, постоянно, как цель прилетает сразу. ПВ-дроны в ПВН стоят в работе, сбивает их, которые попадаются рядом. Ждем 5 малых, чтобы была тишина, спокойно, тогда начинаем работать. Большая ответственность стала за орудие само, за личный состав и за готовность к работе. Да, это большая ответственность, чтобы наводчик не ошибся ни на миллиметр, там, чтобы попал точно в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка.

Это моя осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределе, на износе. Я Ми-8.

я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся.

охота. Пусть по воинам а меня носит, я Ми-8. Я Ми-8.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Красноградье, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом в 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю, первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Выходим на боевые задачи, то есть сначала подготавливаемся к ним, проверяем все оборудование, заряжаем аккумуляторы, пульты, проверяем ходовую часть, все это. Изучаем местность, на которую надо будет, изучаем определенный участок, который надо будет проверить, разминировать, и уже выезжаем на задачу. Там занимаемся проделыванием проходов, дистанционным разминированием. Разминируем с помощью тралов. Тралы бывают в виде катков, как на данном комплексе. Вот. Показал себя очень достаточно хорошо. Катки выдерживают противопехотные мины спокойно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. Четыре

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель, пошли домой.

Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

0: Москве 3 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее, комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все, оставайтесь с нами.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы воюем против фашизма, который еще со времен 40-х годов был не истреблен. Ну а также западными кураторами ихними. С ними нужно бороться, чтобы наши дети, жены, матеря все спали спокойно, чтобы беда не пришла в наш дом. Если не остановить их сейчас, здесь и сейчас, то уже потом будет поздно. Если кто-то там, сидя на гражданке, думает, что все быстро закончится, ну, после победы буду привыкать к мирной жизни, также влиться, пойти работать, растить детей. Молодежи хочу пожелать, чтобы жили в мире, как бы не было никаких межнациональной розни, занимались спортом, чтобы как бы, ну и изучали военное дело, это как бы очень важная и неотъемлемая часть. Ну, я думаю, что до тех пор, пока Европа и Америка будут снабжать оружием, деньгами, это все не закончится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: русские ребята, чтоб Россия, мать, жила.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза.

Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Выпьем за любовь.
1: Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я офицер во втором поколении, офицер в отставке. Как бы Родина так позвала меня душевно. Как бы хоть я был в отставке, я не был боевым офицером. Решил пойти из СВО чем-то помочь своим братьям. За нашу веру, за наше государство, за нашу идеологию, за наш менталитет, за наших детей. Им досталось наследие это. Нацизм будет побежден, разбит, как это было, ну, разбит было нашими предками. Мы наблюдаем дроны. У нас есть Булат. Он показывает, что там, дрон какой-то летит. Либо это Фипик, либо это Мавик. Включаем РЭБы. Также работаем из стрелкового оружия.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: этот бессмертный наш полк.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

Москве 4 часа вечера. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, я сам со Ставропольского края, город Георгиев, село Новозаведенное. Вырос и родился там. Ну, позывной такой. При заключении контракта встретил паренька. Ну, и как-то он Джамба, и так и остался, так и оставил себе этот позывной. На гражданке сварочно-монтажными работами занимался. На севере работал, на буровых. Все время думал, все закончится. Ну, СВО как бы в скором времени. Но оно не заканчивалось. И как бы я понял, что пришло мое время. Поехал, заключил контракт. И вот приехал сюда. Попал в батальон «Терек» и очень этому рад. Коллектив очень хороший, приняли прям в семью, как бы сказать. Здесь братство, здесь люди сплочаются. Понял, что это мое. Я должен быть здесь со своими братьями.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: домой.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем

будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброва, Просяна, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка, Покровская, Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 465 боевиков, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии и 8 автомобилей. Украина по собственной воле уже не остановится. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что воля народа на Украине – это продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты. «Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится», – сказал зампред Совбеза Российской Федерации. При этом он указал на то, что отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент. В ходе выступления Медведев отметил, что истинный суверенитет Украины сейчас отсутствует, так как страной управляют третьи лица, а самостоятельность этого государства ограничивается рамками, которые ему определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, сказал Медведев. Вооруженные силы Российской Федерации постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом в эфире на YouTube-канале заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер. «Русские демонстрируют прогресс на поле боя, они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он. Эксперт указал на то, что не в последнюю очередь это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не только Киев, но и США. Миршмайер отметил, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет. И это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности, заключил Миршмайер. Напомним, ранее на Западе СМИ признали, что Россия успешно достигает целей, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 260 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 24 июня до 7 утра 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начало СВО. Был в штурмовиках, был ранен после восстановления, вернулся в разведывательно-ударный отряд с января 23-го. Три контракта пробыл там, отработал. И здесь уже 2 года в бригаде «Дон». Бригада стала для меня так второй семьей. Здесь я жену встретил, сыграли свадьбу скромненько. Ребята в большей степени возвращаются, потому что здесь это живем одной семьей. То есть каждому среди своих ты должен доверять. Потому что инженерно-саперная работа – это работает всегда один, то есть доверяя небо и все остальное своему товарищу. Сплоченность – самое главное, братство боевое. Нигде больше такого нет, как на войне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. В Москве 5 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброва, Просяна, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка, Покровская, Днепропетровская области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 465 боевиков, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии и 8 автомобилей. Украина по собственной воле уже не остановится. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что воля народа на Украине – это продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты. «Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится», – сказал зампред Совбеза Российской Федерации. При этом он указал на то, что отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент. В ходе выступления Медведев отметил, что истинный суверенитет Украины сейчас отсутствует, так как страной управляют третьи лица, а самостоятельность этого государства ограничивается рамками, которые ему определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, сказал Медведев. Вооруженные силы Российской Федерации постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом в эфире на YouTube-канале заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер. «Русские демонстрируют прогресс на поле боя, они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он. Эксперт указал на то, что не в последнюю очередь это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не только Киев, но и США. Миршмайер отметил, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет. И это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности, заключил Миршмайер. Напомним, ранее на Западе СМИ признали, что Россия успешно достигает целей, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 260 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 24 июня до 7 утра 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за три года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все, вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все, начинаем. Ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент еще, так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке. Уже все подписал, комбат. Ну, то есть все хорошо. И все, мы ориентируем, услышим выход. И я поворачиваю, смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом. Там лафет у нас такой маленький у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит. Я думаю, надо ложиться. Слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, в метрах пяти упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет

достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем – плюс 26 градусов, ночью – плюс 17. В Краснограде, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброва, Просяна, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка, Покровская, Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 465 боевиков, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии и 8 автомобилей. Украина по собственной воле уже не остановится. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что воля народа на Украине – это продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты. «Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится», – сказал зампред Совбеза Российской Федерации. При этом он указал на то, что отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент. В ходе выступления Медведев отметил, что истинный суверенитет Украины сейчас отсутствует, так как страной управляют третьи лица, а самостоятельность этого государства ограничивается рамками, которые ему определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, сказал Медведев. Вооруженные силы Российской Федерации постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом в эфире на YouTube-канале заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер. «Русские демонстрируют прогресс на поле боя, они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он. Эксперт указал на то, что не в последнюю очередь это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не только Киев, но и США. Миршмайер отметил, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет. И это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности, заключил Миршмайер. Напомним, ранее на Западе СМИ признали, что Россия успешно достигает целей, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 260 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 24 июня до 7 утра 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия Дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Вот. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт».
2: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Москве 6 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов». Запрещенная в России группировка в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлая, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяная, Грузская ДНР, Новотроицкая, Новопавловка, Днепропетровская области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 боевиков, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены почти 100 БПЛА, есть раненые. Об этом в канале на платформе МАКС сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, 97 беспилотников сбиты и подавлены. В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения 5 человек, написал Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 8 обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 5 раз бросили взрывную устройства с БПЛА. Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что совершенные киевским режимом преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства. «Это все на повестке дня. Этого никто не забудет», — пообещал представитель Кремля. Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, огрызается и наносит удары по мирным объектам на территории России. «Все это обнажает нацистскую суть украинских властей», — уточнил он. Для достижения устойчивого мира России необходимы надежные гарантии безопасности, при этом их содержание важнее формата. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. «Формат – это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности, вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено – это уже другой вопрос», – отметил Грушко. Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации указывали, что украинское урегулирование невозможно без гарантий безопасности для России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что без их предоставления конфликт на Украине не удастся урегулировать.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Оно заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организация Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там, это решение же не мы принимаем, правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 25 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. В Красноградске, Волках и Богодухове 25 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 17. В Харькове 25 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 19. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии, бригады теробороны, бригады спецназначения ЗОВ. Запрещенная в России группировка в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлая, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяная, Грузская ДНР, Новотроицкая, Новопавловка, Днепропетровская области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 боевиков, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены почти 100 БПЛА, есть раненые. Об этом в канале на платформе МАКС сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, 97 беспилотников сбиты и подавлены. В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения 5 человек, написал Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 8 обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 5 раз бросили взрывную устройства с БПЛА. Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что совершенные киевским режимом преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства. «Это все на повестке дня. Этого никто не забудет», — пообещал представитель Кремля. Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, огрызается и наносит удары по мирным объектам на территории России. «Все это обнажает нацистскую суть украинских властей», — уточнил он. Для достижения устойчивого мира России необходимы надежные гарантии безопасности, при этом их содержание важнее формата. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. «Формат – это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено – это уже другой вопрос», – отметил Грушко. Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации указывали, что украинское урегулирование невозможно без гарантий безопасности для России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что без их предоставления конфликт на Украине не удастся урегулировать.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все, оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке. И я прислушиваюсь к каждому шороху и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь, слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова. Даже ночью ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык. Но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? Mm-hmm. А здесь ты постоянно находишься 24/7. И во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Радио. Харьков Z. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой воздушно-десантной бригады, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии, бригады теробороны, бригады спецназначения ЗОВ. Запрещенная в России группировка в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлая, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяная, Грузская ДНР, Новотроицкая, Новопавловка, Днепропетровская области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 боевиков, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены почти 100 БПЛА, есть раненые. Об этом в канале на платформе МАКС сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, 97 беспилотников сбиты и подавлены. В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения 5 человек, написал Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 8 обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 5 раз бросили взрывную устройства с БПЛА. Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что совершенные киевским режимом преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства. «Это все на повестке дня. Этого никто не забудет», — пообещал представитель Кремля. Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение, на фронте огрызается и наносит удары по мирным объектам на территории России. «Все это обнажает нацистскую суть украинских властей», — уточнил он. Для достижения устойчивого мира России необходимы надежные гарантии безопасности, при этом их содержание важнее формата. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. «Формат – это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное». «В какой форме это будет воплощено – это уже другой вопрос», – отметил Грушко. Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации указывали, что украинское урегулирование невозможно без гарантии безопасности для России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что без их предоставления конфликт на Украине не удастся урегулировать.
0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения и группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дрон типа ждун сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Не слышно, не видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери. И мне обе ноги осколками посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2,5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Ну, доехал до более-менее безопасного расстояния, как у нас говорят, условно желтая зона. Да? Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал. А правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться. Один раз мне надо было на третью. Ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу. Ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят. И мне их надо вывезти. Ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой воздушно-десантной бригады, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов». Запрещенная в России группировка в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлая, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяная, Грузская ДНР, Новотроицкая, Новопавловка, Днепропетровская области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 боевиков, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены почти 100 БПЛА, есть раненые. Об этом в канале на платформе МАКС сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, 97 беспилотников сбиты и подавлены. В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения 5 человек, написал Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 8 обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 5 раз бросили взрывную устройства с БПЛА. Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что совершенные киевским режимом преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства. «Это все на повестке дня. Этого никто не забудет», — пообещал представитель Кремля. Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, огрызается и наносит удары по мирным объектам на территории России. «Все это обнажает нацистскую суть украинских властей», — уточнил он. Для достижения устойчивого мира России необходимы надежные гарантии безопасности, при этом их содержание важнее формата. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. «Формат – это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено – это уже другой вопрос», – отметил Грушко. Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации указывали, что украинское урегулирование невозможно без гарантий безопасности для России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что без их предоставления конфликт на Украине не удастся урегулировать.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни других.

на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Харьков Зет. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 8:00 вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброва, Просяна, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка, Покровская, Днепропетровская области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 465 боевиков, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии и 8 автомобилей. Украина по собственной воле уже не остановится. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что воля народа на Украине – это продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты. Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится, сказал зампред Совбеза Российской Федерации. При этом он указал на то, что отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент. В ходе выступления Медведев отметил, что истинный суверенитет Украины сейчас отсутствует, так как страной управляют третьи лица, а самостоятельность этого государства ограничивается рамками, которые ему определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, сказал Медведев. Вооруженные силы Российской Федерации постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом в эфире на YouTube-канале заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер. «Русские демонстрируют прогресс на поле боя, они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он. Эксперт указал на то, что не в последнюю очередь это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не только Киев, но и США. Миршмайер отметил, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет. И это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности, заключил Миршмайер. Напомним, ранее на Западе СМИ признали, что Россия успешно достигает цели, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 260 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 24 июня до 7 утра 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства.
1: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» в Донецке. Террористическая атака укронацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в Макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы по всем целям работаем. Нарушаем логистику врага, то есть снабжение, ротации, подвоз БК, провизии, чтобы врагу было достаточно-таки некомфортно находиться в этих условиях, чтобы ему было достаточно-таки сложно оборонять свои позиции. Поддерживаем штурмовые действия, то есть когда ребята идут на штурм, то есть прикрываем и как бы заранее прорабатываем весь маршрут. То есть уничтожая огневые точки, не знаю, какие-то укрепления. То есть возможности ротации, также снабжения, подвоза БК. То есть не даем возможности врагу как бы прийти в себя, высунуть голову.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад терробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад терробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила

Ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был на всех позициях, которые у нас есть здесь. Да, охотникам, закрепам. Охотники – это те люди, которые прикрывают дорогу технике, там, личному составу. Охотник – это тот человек, который, рискуя своей жизнью, должен сбивать вражеские птички. Например, если едет техника, охотник должен выйти и принять удар на себя в первую очередь. Ну, понимать важность этой работы.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом в 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Луганская республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинский БПЛА ударил по сотрудникам Луганскэнерго, об этом пишет Луганскинформцентр. В результате удара ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР пресекли деятельность жителя Лутугина, призывавшего в социальных сетях к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Житель города Лутугина по мотивам национальной ненависти неоднократно размещал в открытых пабликах социальных сетей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также регулярно публиковал комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку, говорится в сообщении. Более 40 незаконных мигрантов, проживавших в ЛНР, были выдворены в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщил в РИА начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по ЛНР подполковник полиции Тарас Бабенко. По его словам, во время операции было проверено более 1600 объектов и порядка 1000 иностранных граждан. Подготовка к отопительному сезону уже прошла в более чем 730 многоквартирных домах в Луганске. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Луганска Юлия Бугаева. Из плановых 1817 оборудованных системой центрального отопления многоквартирных домов подготовлен 731 объект, говорится в сообщении. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

любовь цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет, а надеюсь, не пройдет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Посадки, опорники по технике, дороги контролем и пехоте помогаем. В день сколько мы работаем? Ну, можно сказать, постоянно, как цель прилетает сразу. ПВ-дроны в ПВН стоят в работе, сбивает их, которые попадаются рядом. Ждем 5 малых, чтобы была тишина, спокойно, тогда начинаем работать. Большая ответственность стала за орудие само, за личный состав и за готовность к работе. Да, это большая ответственность, чтобы наводчик не ошибся ни на миллиметр, там, чтобы попал точно в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

герою, внимательно смотри. Благодаря таким стоит страна.

человек на земле все же на других так похож. Потому-то и несчастна планете моей сама.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты четырех бригад Нацгвардии.

и бригады теробороны, бригады спецназначения АЗОВ. Запрещенная в России группировка в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлая, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяна, Грузская ДНР, Новотроицкая, Новопавловка, Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 боевиков, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены почти 100 БПЛА, есть раненые. Об этом в канале на платформе МАКС сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, 97 беспилотников сбиты и подавлены. В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения 5 человек, написал Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 8 обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 5 раз бросили взрывную устройства с БПЛА. Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что совершенные киевским режимом преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства. «Это все на повестке дня. Этого никто не забудет», — пообещал представитель Кремля. Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, огрызается и наносит удары по мирным объектам на территории России. «Все это обнажает нацистскую суть украинских властей», — уточнил он. Для достижения устойчивого мира России необходимы надежные гарантии безопасности, при этом их содержание важнее формата. Об этом известием заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Формат – это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности, вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено – это уже другой вопрос, отметил Грушко. Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации указывали, что украинское урегулирование невозможно без гарантий безопасности для России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что без их предоставления конфликт на Украине не удастся урегулировать.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Выходим на боевые задачи, то есть сначала подготавливаемся к ним, проверяем все оборудование, заряжаем аккумуляторы, пульты, проверяем ходовую часть, все это. Изучаем местность, на которую надо будет, изучаем определенный участок, который надо будет проверить, разминировать, и уже выезжаем на задачу. Там занимаемся проделыванием проходов, дистанционным разминированием. Разминируем с помощью тралов. Тралы бывают в виде катков, как на данном комплексе. Вот. Показал себя очень достаточно хорошо. Катки выдерживают противопехотные мины спокойно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 10 часов ночи. Новости на радио «Харьков Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Деброва, Просяна, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка, Покровская, Днепропетровская области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 460 5 боевиков, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии, 8 автомобилей. Украина по собственной воле уже не остановится. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что воля народа на Украине – это продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты. «Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится», – сказал зампред Совбеза Российской Федерации. При этом он указал на то, что отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент. В ходе выступления Медведев отметил, что истинный суверенитет Украины сейчас отсутствует, так как страной управляют третьи лица, а самостоятельность этого государства ограничивается рамками, которые ему определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, сказал Медведев. Вооруженные силы Российской Федерации постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом в эфире на YouTube-канале заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер. «Русские демонстрируют прогресс на поле боя, они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он. Эксперт указал на то, что не в последнюю очередь это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не только Киев, но и США. Миршмайер отметил, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет. И это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности, заключил Миршмайер. Напомним, ранее на Западе СМИ признали, что Россия успешно достигает целей, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 260 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 24 июня до 7 утра 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: лесу брось.
1: Радио Харьков Зет.

Из обид пустых сложилась по всей жизни трещина. Из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым,

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Двое мирных жителей ранены в Новой Каховке в результате атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Владимир Оганесов. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все подробности уточняются. Свободная экономическая зона Херсонской области за 3 года привлекла инвестиции на 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона. По данным ведомства, уже заключено 58 договоров с инвесторами. Лидерами по количеству проектов СЭЗ являются сельское хозяйство, строительство, промышленность, торговля и энергетика. Предприятия сельского хозяйства и топливного комплекса не только выполнили, но и превысили свои планы по созданию рабочих мест. А 6 компаний инвестировали больше, чем планировали, говорится в сообщении. Парки и скверы в 5 населенных пунктах Каланчакского округа планируют благоустроить до 2036 года. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования. Там отметили, что в соответствии с проектом генерального плана в Каланчаке, Александровке, Хорлах, Гавриловке и Новокиевке планируется обустроить 5 озелененных территорий. Кроме того, к 2045 году в округе предлагается сформировать новые озелененные территории общего пользования 39 гектаров, а также специального назначения 157 гектаров, говорится в сообщении. Представители «Единой России» доставили гуманитарную помощь многодетной семье из Новотроицкого округа. В состав груза вошли продукты питания, сладости и игрушки. Адресная помощь – одно из важнейших направлений нашей работы. В доме, где растет много ребятишек, забот хватает всегда, поэтому важно помогать самым необходимым, отметила депутат Херсонской областной думы Ольга Осипенко. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: сны после зимы.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Мы воюем против фашизма, который еще со времен 40-х годов был не истреблен. Ну а также западными кураторами ихними. С ними нужно бороться, чтобы наши дети, жены, матеря все спали спокойно, чтобы беда не пришла в наш дом. Если не остановить их сейчас, здесь и сейчас, то уже потом будет поздно. Если кто-то там, сидя на гражданке, думает, что все быстро закончится, ну, после победы буду привыкать к мирной жизни, также влиться, пойти работать, растить детей. Молодежи хочу пожелать, чтобы жили в мире, как бы не было никаких межнациональной розни, занимались спортом, чтобы как бы, ну и изучали военное дело, это как бы очень важная и неотъемлемая часть. Ну, я думаю, что до тех пор, пока Европа и Америка будут снабжать оружием, деньгами, это все не закончится.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Избитская, Казачья Лопань, Колодезная, Водяная, Макарова, Ольховатка и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 215 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России. Об этом на 12-м международном научно-экспертном

В форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают. Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово. Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече. Украина проиграет конфликт с Россией. Об этом в эфире радиостанции МФМ заявил бывший премьер-министр Польши Лешик Миллер. Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства, сказал Миллер. Он также заявил, что безопасность Польши не зависит от ситуации в Украине. Польская безопасность зависит не от Украины, а от будущего стабильного Североатлантического пакта и Европейского союза, сказал экс-премьер. Напомним, что ранее комментируя отказ ряда украинских политиков от полученных польских орденов в ответ на лишение Владимира Зеленского польским президентом ордена Белого Орла за героизацию деятелей признанной в России экстремистской украинской повстанческой армии, Миллер заявил о том, что Украина вместе с орденами своих политиков должна вернуть Польше полученное от нее оружие. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал пожарную машину сотрудников Голопристанского лесхоза, когда те тушили природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Херсонской области. В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент. Дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы, сотрудники успели вовремя эвакуироваться. Все лесники остались целыми и невредимыми. Техника восстановлению не подлежит, но главное – сохранены жизни людей, говорит в сообщении. В министерстве добавили, что всего за неделю сотрудники Голопристанского лесоохотничьего хозяйства ликвидировали 4 возгорания общей площадью около 5,5 гектаров.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики в очередной раз атаковали Горловку. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла в Калининском районе. Два человека погибли, и еще одна женщина ранена. Все подробности уточняются. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия дорожно-ремонтно-строительное управление в Донецке. Террористическая атака укранацистов произошла в Петровском районе города. По предварительной информации, ранение получил мужчина. Подразделения и группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполья, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый комплекс в Горняцком районе вдохнет в новую жизнь в макеевский спорт. Такое заявление сделала в РИО главы администрации Макеевки Юлия Иванова. Она отметила, что физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть в этом году. Его сделают крытым, за счет чего он будет работать круглый год. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я офицер во втором поколении, офицер в отставке. Как бы Родина так позвала меня душевно. Как бы хоть я был в отставке, я не был боевым офицером. Решил пойти СВО, чем-то помочь своим братьям. За нашу веру, за наше государство, за нашу идеологию, за наш и менталитет, за наших детей. Им досталось наследие это. Нацизм будет побежден, разбит, как это было, ну, разбит было нашими предками. Мы наблюдаем дроны. У нас есть Булат. Он показывает, что там, дрон какой-то летит. Либо это Фипик, либо это Мавик. Включаем РЭБы. Также работаем из стрелкового оружия.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 11 часов ночи. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киевский режим может прекратить свое существование как в результате выборов, так и насильственным революционным путем. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что по собственной воле Украина уже не остановится. Продолжение военных действий для ее нынешних руководителей – это единственный вариант сохранения власти. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем – или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, сказал Медведев. Он подчеркнул, что смена режима позволит людям с помощью законных институтов сформулировать свои запросы к власти и в итоге жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов и коррупционеров. Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объемом в 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту Альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины, сказал Фицо. Он подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жестко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, вследствие атаки БПЛА в ВФУ в Калининском районе Горловки погибли трое мирных жителей. В Нижегородской области в результате ударов киевского режима по территории два человека погибли, еще двое пострадали. В Херсонской области из-за преступных действий украинских вооруженных формирований погиб мирный житель, шесть человек ранены. По данным оперативного штаба Белгородской области, ВФУ нанесли очередные удары по региону, пострадали два мирных жителя. В Запорожской области в Энергодаре в результате атаки ВФУ по магазину пострадали три мирные жительницы. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Украинские беспилотники атаковали автобус в поселке Куйбышево. Два БПЛА ВСУ атаковали припаркованный возле частного дома в поселке городского типа Куйбышево автобус. Поражающие элементы от взрывчатки пробили забор, где во дворе дома играл ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в администрации Куйбышевского округа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формирования бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено более 50 укронацистов, артиллерийское орудие, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Запорожскую область и Санкт-Петербург свяжет новый межрегиональный автобусный маршрут. Начало эксплуатации маршрута планируется к отпускному сезону, в период летних школьных каникул для удобства пассажиров. Согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 13 сентября текущего года, сообщили в ФБУ «Росавтотранс». В Дмитровке откроется обновленный после ремонта Дом культуры. Об этом сообщил глава Бердянского округа Алексей Кичигин. Дом культуры в Дмитровке – это крупный и стратегически важный социальный объект для всего округа. Наша цель – не просто провести косметический ремонт, а создать по-настоящему комфортные, теплые и современные условия для жителей всех возрастов. Шаг за шагом мы приводим в порядок инфраструктуру наших сел, и этот объект находится под нашим пристальным вниманием, отметил Кичигин. На этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, я сам со Ставропольского края, город Георгиев, село Новозаведенное. Вырос и родился там. Ну, позывной такой. При заключении контракта встретил паренька. Ну, и как-то он джамба, и так и остался, так и оставил себе этот позывной. Ну, на гражданке сварочно-монтажными работами занимался. На севере работал, на буровых. Все время думал, все закончится. Ну, СВО как бы в скором времени. Но оно не заканчивалось. И как бы я понял, что пришло мое время. Поехал, заключил контракт. И вот приехал сюда. Попал в батальон «Терек» и очень этому рад. Коллектив очень хороший, приняли прям в семью, как бы сказать. Здесь братство, здесь люди сплочаются. Понял, что это мое. Я должен быть здесь со своими братьями.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии, бригады терробороны, бригады спецназначения «Азов». Запрещенная в России группировка

Сергеевка. В районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлая, Сергеевка, Веселая, Ивановка, Нововодяная, Грузская ДНР, Новотроицкая, Новопавловка, Днепропетровская области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 боевиков, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены почти 100 БПЛА, есть раненые. Об этом в канале на платформе МАКС сообщил в РИУ губернатор Александр Шуваев. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области, 97 беспилотников сбиты и подавлены. В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения 5 человек, написал Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 8 обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 5 раз сбросили взрывную устройство с БПЛА. Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в будущем может быть привлечен к юридической ответственности за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что совершенные киевским режимом преступления не останутся без последствий и будут предметом дальнейшего разбирательства. «Это все на повестке дня. Этого никто не забудет», — пообещал представитель Кремля. Также Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, огрызается и наносит удары по мирным объектам на территории России. «Все это обнажает нацистскую суть украинских властей», — уточнил он. Для достижения устойчивого мира России необходимы надежные гарантии безопасности, при этом их содержание важнее формата. Об этом известием заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Формат – это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности, вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено – это уже другой вопрос, отметил Грушко. Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации указывали, что украинское урегулирование невозможно без гарантий безопасности для России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что без их предоставления конфликт на Украине не удастся урегулировать.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перебелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Всего на этом направлении укронацисты потеряли свыше 200 боевиков, боевую бронированную машину «Сенатор», 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Специалисты беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили украинский дальнобойный зенитный ракетный комплекс «Вега». Установка находилась в глубине Харьковской области, сообщил ТАСС, начальник отделения планирования и противодействия 11-го корпуса с позывным «Карта». В ходе боевого дежурства на одном из стратегических объектов ВСУ была обнаружена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Вега». В результате точного удара ракета была уничтожена, отметил «Карта». Многие военнослужащие ВСУ 18-20 лет на Харьковском направлении переведены из операторов БПЛА на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На Харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, говорится в сообщении. К этому часу это были все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начало СВО. Был в штурмовиках, был ранен после восстановления, вернулся в разведывательно-ударный отряд с января 23-го. 3 контракта пробыл там, отработал. И здесь уже 2 года в бригаде «Дон». Бригада стала для меня так второй семьей. Здесь я жену встретил, сыграли свадьбу скромненько. Ребята в большей степени возвращаются, потому что здесь это живем одной семьей. То есть каждому среди своих ты должен доверять. Потому что инженерно-саперная работа – это работает всегда один, то есть доверяя небо и все остальное своему товарищу. Сплоченность – самое главное, братство боевое. Нигде больше такого нет, как на войне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Нас слушают, нам доверяют.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светила, спадая, ракета, как догоревшая звезда.

Oh, yeah, too.

колено одно преклонив. В душе мы о Боге не спорим, а знаем, что Он справедлив.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

сестра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

всегда буду я.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: Песни нашей победы.
1: Клубились яростно метели по Сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл. И жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег.

Гуляли по весне, большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.